Расскажу я вам, друзья, как бабы на форштате подчесали языками у Егора в хате. Чи слыхала кумушка, да ах, не в этом дело. Ванька с Манькой погулял, да Маня подпустила.

ссорами, отступай ко всем чертям своими разговорами. Глянь, задрала хвост свинья и смотрит белки в рыло. На заборе хвост лисицы нежится так мило. Сидит кот да на заборе, хитро чешет морду, а Марфуша женихов-то пацан.

А по правде вам сказать, да у меня их нету. Полюбила летчика, да назывался он Иван, да любилась от того.

За стеной ждали омоложения. Одной 80 лет, другая без движения. Тьфу, как время пролетело, нужно расходиться. За недельку наберется, чем нам поделиться. До свидания, до свидания, до свидания. Егор, под воздуху!